регнем коня два, два патрена сокола, по сисанкам ночь и дан. Я упрыгнем коня два,

Эти беды никогда лише то, что носят здесь. Сверти мои, валя полчи, и ночь, и макрай. Спрыжите мне не очи,

регнем коня два, два, патре на сокола, по сесанкам ночь и дан. Я упрыгнем коня два,